0: радио Мосамбики ми сора се прови се ваза бизя вачуапо. Ами те кодело ме. Наруаху ани уану уисело ва амрунку ва пачера мэри ула ване тану на сесе. Андроме лаху ини уану мориме ване мо на ве нрива мазари мте кун хазара ди Мосамбики. Ина кола уинни кусан пака лугу луку я вора тану на рарами тала ма кума тарами кина ку ми тану. Эмара на кола ху ини хиен патола на хирака сен тамуэне. Ора, одило! Ya vira mahiku matanu amiri wala wane tanu na sese. Ni hiku ya tuntungwa ya ana Bertha Jackson. Vamuhana na Francisco ni wuni.
1: Cicatrice on the...
0: Wona we ya mwakala mana ya. Mana ya na yolo lota kopela la uno. Ni mamu wira nanyo. Wata atweru minye mechaka haya dho hiya na hiya na ekirepe laka tamale laka viravo wa yaka 55 ora sa ansa mora entao kinkwela weki kotope ka kotope le otene yale odhilo ka kotope le otene yale odhilo ya hiye lukulu kwa ya vakani etamalela ka erepaka mchakaya etamalela ka vantowa wa miyano wako niha iyaka ansa morate ni video hene ovula WhatsApp ni yamu erihenlemo apara benji ya himala michaka irihila vale WhatsApp wale michaka evunyira vale WhatsApp kindola tini ya tunaya masentodo kazo kakwala kire asamora kwa tamala elukuluku mwa hiyanyo paramita kudanyo mwadhada we mudwedi henloko we miya anodhilo kayari wa obedelhemu wa yudeya Hei nena samoraru. Ndoki lontake wacha achu. Rempe mchaka haya. Amoha o rempe mchaka awe. Tana betu. Okume.